этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

золотой пускай да кочечке. А из пороха топочка закружилась, а под копом покатилась, а их много. Самопили, загалдели, слетят.

0: ходишь. Молишь, молишь, еле-еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Господи, помилуй!

Алёха, при тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Но если ты это...

месяц. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

сверху лица тайны, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

0: Alexei Pie, Knyaz Vasily Ivanovich Shuisky.
1: Шуйский, сами, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на ход, пришел с доносом, на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шал у них, Ганец из Кратова приехал.

0: Боже свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите.
1: Простите.